0: MFM Dance Hit Radio.
1: Алло, ты в бужиде стоишь. Давно хотел сказать, тоби, что ты меня псуешь. Алло, не бійся випускать.

Зажигали снаряд три, хочу барбалыста падать. Я крипал, я крышу раны, иначе солнце палит. Стакали дэмов и пиддеваемо горячий. А на сдачу в дворик прокладаты, там ушля. Не памятаю ни, чуть-чуть это было, звучит, начинаю. Чуть-чуть знает, и звучит тихо.

Не зарастая наш день травой. Просто будь зимой. Просто будь зимой. Пусть ведь вот эти наши петли черты. Буду там, где ты. Буду там, где ты. Еще нам дано разум выжить. Буду там, где ты. Буду там, где ты.